0: Looking for a touch of Germany right here in South Australia? Then tune in to German Voice SA, bringing Germany to the airwaves since 1977. From German music and culture to current affairs and community stories, German Voice SA keeps the German-speaking community connected across Adelaide and beyond. Join us every week on Radio 5 EBR. Monday from 2 p.m. with Deutschland Aktuell with Dieter and Siggi. On Tuesdays at 4 p.m. with the Heute Journal with Monika. On Thursday at 3 p.m. Das Schlagerkarussell with Sabine. And every Sunday morning at 10 a.m. our legendary Sonntagsmagazin with Siggi and Dieter, a favorite with listeners for decades. German Voice SA proudly broadcasts 4 days a week on 5 EBI FM. German Voice SA, bringing Germany to the airwaves.
1: Ethnic programs on 5EBI
2: are subsidised by the Commonwealth Government
3: through the Community Broadcasting Foundation.
4: I am Erik Palfelt, the coordinator and presenter of the Danish Community Radio Program. You can listen to the Danish radio program every Tuesday evening from 7 to 8 p.m., where a team of presenters like Tina Hansen, Jenny Christensen, Helle Ravnsbo, Finn Stilmark, and myself will inform you of Danish history, literature, art, music, news, and Danish traditions, all in the Danish language, every Tuesday evening from 7 to 8 p.m.
5: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2 p.m. for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2 p.m. Sports Talk here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
6: Five EBI. Hear a world of difference.
4: Good afternoon. You are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian community Albertans program.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
8: Моя проповедь сегодня называется «Новое начало». Мы будем говорить о том, что произошло с Ноем сразу же после того, когда он вышел из ковчега. Представьте себе эту картину. Вот до того, как Ной вошел в ковчег, земля была удивительно прекрасна. Да, там было очень много зла. Написано, что помышление сердца людей было зло во всякое время. Но природа, окружающая обстановка, атмосфера были удивительно гармоничными и благословенными. Как мы уже говорили, что, скорее всего, по всей земле был тропический климат, в котором равномерно распределялось тепло, погода была замечательная, условия жизни были удивительные, так что люди жили по 900 лет. И вот Ной вошел в ковчег, он пробыл там год, выходит из ковчега, и как будто он на Марсе оказался. Вот вы видели, может быть, картинки разных планет, вот, когда инопланетяне куда-то прилетают. И вот это примерно то, что Ной увидел, когда он выходит из ковчега. Потому что, представьте себе, огромное количество вулканов взорвалось за это время. Ландшафт Земли полностью поменялся. Атмосфера полностью стала другая. Больше того, представьте себе, жили миллионы, а возможно даже миллиарды людей, и Ной выходит из ковчега, и никого нет, как после ядерной войны. А точнее, тогда, когда исполнится то, о чем Бог говорит во втором послании Петра, в третьей главе, о том, что вся вселенная распадется на составляющие, на элементарные частицы, то вот что-то подобное было в то время. Вот почему он говорит, что не будет больше истребления потопом. Потоп был как бы превью или предварительная такая картинка о том, что Бог говорит, я могу уничтожить человечество. Вот Ной выходит после всего этого, и у Ноя есть определенная внутренняя позиция. Ему нужно, он каким-то образом ориентируется в этой совершенно новой реальности. Причина, почему Бог допускает потоп, заключается в очень сильной степени, в критической степени человеческой греховности. Люди греховны всегда. Но человеческий грех имеет способность захватывать все новые и новые территории. Вот почему в 5 главе, в 6 главе мы читаем книги Бытия, мы читаем, что помышления сердца их были злы во всякое время. То есть грех, зло проник до мельчайших деталей человеческой жизни, сделав человеческую жизнь невозможной на земле вообще. В результате Бог положил конец всему тому, что было, и он начинает новое начало. Я назвал эту проповедь «Новое начало» по причине того, что мы видим несколько таких начал на протяжении Священного Писания. Я хотел бы вам показать их. Я сделал такой список этих нескольких начал, которые, о которых говорит Библия. До финального начала, до Иисуса Христа, было три начала. Каждая из этих трех рано или поздно потерпела поражение, то есть разрушилась. И Бог делает это для того, чтобы показать человечеству, что Иисусу Христу, воплощению Божьего Сына, тому, что Бог делает через Божьего Сына, нет альтернативы. Буквально нет альтернативы. Посмотрите, первое начало. Адам – это начало человечества, создание всех условий для жизни. То есть Бог создает идеальные условия жизни, Он создает первых людей, которые были безгрешны, Он дает им все необходимое, Он создает их по образу и подобию своему, то есть у них есть все, но несмотря на эти идеальные условия жизни, мы видим, люди согрешили. И не просто согрешили, но дальше с третьей главы и по конец пятой или по начало шестой мы видим, как человеческая греховность, она получает катастрофическое развитие, пропитывая собой все человечество, делая жизнь человечества невозможной на земле. В результате мы видим критическую точку падения человечества – потоп. То есть life is unsustainable. Духовная life, ее невозможно поддерживать больше на земле. Бог проводит черту, Он ставит точку, и Он начинает сначала с одним человеком. Он начинает с Ноем. Вот здесь второе начало мы видим. Ной – новое начало человечества. И здесь уже Бог создает дополнительные условия для жизни людей. Мы будем об этом говорить подробнее в следующий раз, если Господь позволит, когда будем говорить о Ноевом Завете. Но Бог после потопа делает две ключевых поправки в жизнь людей для того, чтобы ограничить человеческое, так скажем, распространение зла. Человеческое зло ограничивается двумя поправками. Первая поправка – люди стали жить меньше. После потопа изменяется атмосфера. Изменяется состояние человеческого тела, изменяется вообще окружающая среда, и мы видим, как люди живут все меньше и меньше. Что это позволяет сделать? Это позволяет достичь одной цели. Люди меньше грешат, то есть меньше живут, меньше грешат. До меньшей степени доходит эта греховность. Это первое. И второе, что Бог делает после Ноя, Бог устанавливает государственное управление, то есть правительство установлено. А правительство установлено, помните, для того, чтобы наказывать тех, кто делает зло, и поощрять тех, кто делает доброе. Каждое правительство делает это по-своему, люди представляют это по-своему. Очень часто представление правительства, что добро и что зло, расходится с Божьим представлением. Но, тем не менее, существование правительства, каким-то образом позволяет ограничить распространение зла и допустить его критической массы. Что, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы люди могли просуществовать столько, сколько необходимо, чтобы появилась церковь, чтобы была создана церковь. Церковь – главная цель истории человечества. Но мы видим, как несмотря на эти условия, которые есть, мы видим, что уже в 11 главе человечество снова достигает критической своей точки. Описание Вавилонской башни, когда все люди собираются, и они говорят, мы сделаем себе имя, построив башню до небес. То есть они пытаются конкурировать с Богом, они восстают против Бога очень ярко. Бог, будучи верен своему обещанию, он верен тому, что он сказал однажды Ною, что он не истребит больше землю потопом, он идет на еще одно новое начало. И этим новым началом является Авраам. Бог выбирает избранный народ. Он выбирает народ, через которого он осуществит самую главную цель всей истории человечества. Опять, для этого народа он создает особые условия. Посмотрите, первый раз особые условия для жизни людей, для Адама. Второй раз особые условия, то есть подкорректированные условия, чтобы человечество могло существовать, несмотря на свою греховность. Третий раз – это уникальные условия для одного народа. Эти условия необходимы были. Посмотрите, что в этих условиях было. В этих условиях было личное Божье присутствие среди народа. В этих условиях была особая Божья забота. Бог приготовил для них обетованную землю. В этих условиях было, мы видим, очень ярко выраженное Божий закон, который регулирует жизнь. В этих условиях было все необходимое для того, чтобы люди могли иметь общение с Богом. Но мы знаем, что и это положение достигает своей критической точки, неверность Израиля, и Бог допускает фактическое уничтожение, не совсем уничтожение народа, но уничтожение государства. Государство Израиль было уничтожено, народ был уведен в плен, хотя остаток был сохранен. Он был сохранен для того, чтобы после вот этих всех трех новых начал наступило одно, которое будет совершенно. Это новое начало Иисус Христос, который является началом искупленного человечества. И вот здесь уже создаются гарантированные условия для искупления людей, для возвращения их в общение с Богом. Итак, мы сделали краткий такой обзор для того, чтобы мы могли видеть Божий общий план, что Господь делает во всем этом. Но сейчас мы сфокусируемся на одной критической точке, это точка нового начала во время Ноя. Почему она важна для нас сегодня? Ну, во-первых, как и все Писание, важно, чтобы мы могли понимать Божий план, что Он делает. Но сегодня, в наше беспокойное время, мы особенно имеем эту привилегию посмотреть на эти тексты для того, чтобы увидеть, каким образом верующий человек может иметь глубокий мир в Боге и ясное понимание того, что Бог делает и что Бог хочет от меня, даже тогда, когда все вокруг радикально изменяется. Давайте мы откроем книгу Бытие, 8 глава, откройте, пожалуйста. Мы будем читать с 15 стиха и до 22. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все

Эта история раскрывает перед нами три элемента нового начала. И эти три элемента, они очень помогают нам увидеть правильное положение человека перед Богом в любых обстоятельствах. Я еще раз подчеркну, вот эти три элемента нового начала, которые Бог делает с Ноем, они помогают нам понять правильное отношение человечества к Богу в любых обстоятельствах жизни. Это то, чего Бог достигает в нашей с вами жизни. Это то, что должно быть особенно предметом или объектом нашего внимания тогда, когда мы переживаем катаклизмы, подобные сегодняшним, когда человечество в смятении. Эти три элемента характеризуются следующим. Первое. Останавливая все то, чем живет человечество, Бог приводит остаток к поклонению Ему. Это самое первое, что происходит. Ной поклоняется Богу. Второе. Поклонение Богу делает возможным восстановление общения с Богом. Это вторая очень важная цель. И, дорогие мои, и сегодня очень даже может быть. Бог допускает эту обстановку сегодня, чтобы мы не бежали за всякими разными вещами, которых у нас миллион. Для того, чтобы остановились, и для того, чтобы подумали, а какое у меня общение с Богом? Для того, чтобы восстановить общение с Богом. И третью вещь, которую мы видим, он говорит здесь о том, что у Ноя есть будущее с Богом. Точно так же, как и у каждого из нас. Итак, давайте посмотрим по порядочку. Первое – поклонение Богу. Как я уже сказал, потоп был весьма драматичным и трагичным явлением. Можете себе представить все те драматичные изменения, которые произошли, тотальное наводнение, огромное количество деревьев поваленных, очень много нанесло всяких разных селей, всякие слоя земли были перемещены одновременно, очень сильно, быстро. Добавить к этому истребление всех животных, которые были, истребление всех людей. То есть, когда Ной выходит из ковчега, у Ноя есть чем быть впечатленным. Он может ходить, хвататься за голову, он может рассматривать и думать, смотри, как круто, смотри, как произошло, ты смотри, что происходит на земле. Примерно то, что происходит с нами. Вчера, если вы так же, как и мы реагировали, когда вы проснулись утром и посмотрели в окно и увидели снега много. Вот неожиданно снег в середине марта, и это привлекает к себе внимание. То есть вот мы смотрим, каждое утро встаем и смотрим в окно, и все окей, а здесь раз, резкая разница, очень много снега, и это привлекает внимание. Теперь представьте себе, когда не снег, а когда катастрофические изменения того, что произошли. Хотя, возможно, и снег, и лед тогда начался, до того не было этого. То есть когда Ной все это видит, у него есть о чем беспокоиться, у него есть о чем думать, ему нужно каким-то образом соображать, как же жить здесь теперь в этих условиях? А куда расположиться? А дома строить? А вообще какое мое будущее будет здесь? Заметьте, несмотря на все эти катастрофические изменения, Ной делает одну прежде всего вещь. Послушайте еще раз. 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу». Вот это цель, для чего Бог допустил потоп. Это цель, для чего Бог допускает остановки в нашей жизни. Когда Он внезапно останавливает весь мир. И мы видим, что в данном случае Он уничтожил всех тех людей, которые жили для себя, жили в своем зле. И Он приводит сейчас вот эту семью Ноя, и Ной знает, что делать. Сейчас вы находитесь дома, и вы можете сейчас заниматься чем угодно. Сегодня воскресный день, вы сегодня не пришли в собрание. Ну, вам даже сказали не приходить в собрание. И сегодня есть искушение лежать в кровати, проспать, заниматься чем угодно. Но сегодня Господь призывает, что как только мы понимаем, что наша жизнь зависит от Господа. Самое первое, что может делать человек – поклониться Богу. И не просто поклониться. Посмотрите еще раз. Ну и не просто вот так встал, вышел, почесал за

затылок. Слава тебе, Господи! Осенил себя крестным знамением. Ну, нет, конечно же, этого не было знамения. Ну, вот примерно по-нашему, как люди, быстренько на ходу помолился. Нет, не так. Посмотри, устроил Ной жертвенник. То есть он построил жертвенник. То есть он создал специальное место, где он будет поклоняться Богу. То есть это был специальный, осознанный акт. Его семья работает здесь, он останавливает всю свою деятельность, он понимает, что произошло, он понимает, кто контролирует это. Поэтому самое первое, что он делает, он устроил жертвенник, и не просто устроил жертвенник. Посмотрите, что он делает здесь. Он взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. Вот почему Бог изначально повелел Ною взять в ковчег по 7 пар чистых животных. И их должно было быть много. Это серьезный вопрос. Это жертвоприношение говорит о нескольких обстоятельствах. Во-первых, по всей видимости, Бог еще раньше открывал людям, которые призывали Его имя, открывал им форму поклонения Ему. Мы видим, что первую жертву приносит Авель. Мы видим, что люди приносили жертвы до того. То есть Ной знает. Кстати, подробно жертва всесожжения описана в законе Моисеевом, и она играла очень важную роль. Она включала в себя несколько граней. В отличие от многих других жертв, жертва всесожжения сжигалась полностью. Практически все остальные жертвы, они приносились... Человек приносит жертву священнику, эту жертву убивают, и ее берут, часть этой жертвы сжигают, а оставшуюся основную часть жертвы отдают или священникам, левитам, или же тому, кто принес жертву, и они берут и едят ее вместе со своей семьей. Жертва всесожжения отличается от этого. Жертва всесожжения приносится полностью. Здесь есть несколько причин, почему это происходит. Мы видим несколько граней, почему Ной именно жертву всесожжения приносит. Почему? Во-первых, потому что жертва всесожжения, она выражала признание Ноем Божьего владычества. Это первое, что Ной делает. Это первая ключевая составляющая правильных отношений с Богом. То есть, когда Ной увидел все, что происходит, первое, о чем он думает, не как я буду жить, не какую мне халабуду здесь построить, не то, каким образом будут мои дети жить. Первое, что он видит во всем этом, Бог управляет миром. Он ясно это понимает, и он выражает в своем отношении к Богу. Несколько вещей, которые помогают нам увидеть это очень ярко. Во-первых, посмотрите, 6 глава, мы вернемся немножечко раньше, с 12 стиха мы видим, что признание Божьего владычества было ключевым качеством личности Ноя. Это началось не в момент потопа и не после потопа, это было еще до того. Но и жил, ясно понимая, кто хозяин здесь в мире, на земле. С 12 стиха мы читаем: «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец пришел всякой плоти пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». То есть Ной говорит с Богом, и он ясно понимает, что Бог командует здесь. Бог открывает ему реальность. В этом сила верующих людей. Глубокое признание Божьего величия – обязательный блок правильных отношений с Ним. Посмотрите, после этого Бог говорит: «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге. Осмоли его смолой внутри и снаружи. Сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина 50 локтей, высота его 30 локтей. Сделай отверстие в ковчеге. В локоть сведи его вверху. Дверь в ковчеге сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь ты в ковчег, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой.
Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они оставались с тобою, в живых. Мужского пола и женского пусть будут они. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И посмотрите 22 стих. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и сделал. То есть, когда мы говорим о том, что Ной признает Божье величие, он признает, что Бог суверенный владыка, это началось не в момент, когда пришли трудные времена. Этим он и отличался от всех остальных. Он хорошо понимал, кто управляет всем. Вот почему Бог обращается к нему, но и слушает. И ему приходится строить ковчег десятки лет. Он проводит колоссальную операцию здесь на земле. Все это он делает, потому что он ясно понимает. Бог владыка. Это утверждение повторяется в истории Ноя еще не один раз. 7 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною в роде этом». 5 стих. «Ной сделал все, что повелел ему Господь». 7 стих. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег». Посмотрите опять, как Бог повелел Ною. 13 стих. «В сей самый день вошел Ной в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Афет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни, и вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли». Посмотрите опять, как повелел ему Бог, и последняя фраза особенно важна. «И затворил Господь за ним». Но очень хорошо понимает, кто управляет всем. Он понимает, что Бог контролирует мир. 8 глава. «И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною». Опять Бог говорит, опять Ной слушает. «Выйди из ковчега, выведи с собой всех животных». И 18 стих мы читаем. «И вышел Ной». То есть Божье владычество для Ноя было очень естественной частью жизни. То есть, когда мы говорим о том, что вот человечество развивается, оно погрязает в своей греховности, мы видим, что Бог останавливает все это для того, чтобы вернуть людей к ключевой, отправной точке, к новому началу. Он ставит человека в правильное отношение с самим собой. Ключевой точкой в этом процессе является признание Божьего владычества. Друзья, когда мы живем в нашем мире, в наших обстоятельствах, мы имеем одну существенную проблему. Эта проблема заключается в том, что с Божьим владычеством конкурируют многочисленные другие источники владычества, в которые мы верим. Самые разные источники владычества. Я несколько из них перечислю. Есть четыре основных направления, я назвал их конкуренты Божьего владычества. Первое – это владычество людей. Есть разные формы владычества людей. Политическое владычество. Люди захватывают власть и определяют, каким образом будет жить страна или иногда страны. Помните, захватили когда-то Даниила, Сидраха, Месаха и Авденага. И вот они их привели туда, в страну. И в этой стране такой порядок. И этот порядок заключается в том, чтобы быть частью всего этого идольской жизни. Но у Даниила есть ясное понимание, кто владыка. Поэтому он говорит, нет, я не могу эту еду есть. Вот здесь конкуренция владычества. Или же владычество насилия, когда люди боятся угроз. И угрозы заставляют человека поверить в то, что те, кто является автором угроз, сильнее Бога-владыки.
Или же экономическое владычество. Когда экономические обстоятельства складываются так, что наша жизнь, она зависит, или мы подчиняемся людям. Или же есть еще владычество человеческой значимости. Peer pressure. То есть, когда мы хотим быть кем-то в обществе, мы хотим быть признанными, мы хотим, чтобы с нами считались. И вот это, оно в действительности имеет власть, это желание имеет власть над нами. Или же владычество популярности. Итак, это владычество людей, это один конкурент, который конкурирует с нашим признанием Божьего владычества.

покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

сердца не внемля. Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто.

Не все ведь весны позади. Еще мне быть счастливой, еще мне быть счастливой.